Обман свой хитрый, которым вас пристила, подтвердить. Ответь, уйми!